школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

первоклассник учился не для галочки, а для жизни. Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Специальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: нашли настоящих специалистов.
1: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
2: А нам нашли замечательных.
3: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
4: В кадровом центре «Работа России».
5: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
4: И это бесплатно.
5: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+. Радио.

ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000.

0: Специальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
1: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля...
1: Вел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой. Желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов. Написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнул, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Внимание! Toyota сервис Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota сервис Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем, знают, в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет.
6: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большие.

0: В рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год к году, подсчитали ВВА.
1: 105.4 FM.
2: Ларами бахархой хайши дыхки дохнаш дыхки на дыхки зина шилар цитхайл чукушту шкарчу бахархошна республика мех даска дыров рамзан с дакай кэнду чулхи хал. Хинца алами хуатам цудулу халкирами хиларна дыхар дышу глырдуш хал харэл.

0: Улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-30-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которую останутся навсегда.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от

0: 28 888 22 28.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

является транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: Радио «Грозный».

0: натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Маршал Инсафта Дадьевич Грозный радио. Я Инсаша Маршал Дадьевич Шурда Мерсала Маршал Маршал Души Юак Антия Джамалик Ненер Зурай Гардох Сала Маршал Дахай Твойцинга Деберкате Дохал. Когда Дадик Хал Масери, хочу поздравить с днем рождения свою любимую тетю, пожелать ей счастья и здоровья. Далдейк Алюлху Амнат. Амин. Алла Далдейк Алюлху Далдуку Яхал Дал Ирсе Дольцун Шереш. Сообщение Шкаяц, когда Алла Духу Абдурахману Махмадик.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Компания «Вершина». Старых Атагах, Шали и в столице республики Паульгов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928 880.

16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия «Художественный руках дорог до Биноя». Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю «Горный Биной» и «Медресе». Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни

0: Довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте. Сегодня у нас в студии особенный гость. Это главный специалист программы снижения потерь управления капитального строительства и инвестиций АО «Чиненерго», но и он же ветеран специальной военной операции. Человек, который сменил рабочую каску на шлем, а затем вернулся к своему мирному и очень важному призванию. У нас в гостях Билал Курбанов. Поговорим о долге, о возвращении.

0: отношении к мирной жизни, о семье и, конечно, о работе. Билал Машогыл. Билал, как дался переход из зоны боевых действий обратно в мирную жизнь? Что было самым непривычным в первые дни после того, как вы уже вернулись со специальной военной операции?
1: Переход мне дался чуть сложнее, чем обычно. У нас усиленная подготовка была. После перехода в мирную жизнь я долго не привыкал к тишине, которая вот здесь бывает.
0: То есть все равно было, да, такое ощущение, что...
1: Да, я по ночам даже каждый час просыпался, не мог заснуть. Даже вот такие вот мелкие звуки меня раздражали. Я просто сразу просыпался, как будто я там даже на границе готовился. Искал себе экипировку, когда там в комнате темно ночью, искал экипировку.
0: А как долго сохранялись вот эти вот такие ощущения?
1: Ну, месяца два-три сохранялись.
0: Ну, это прилично.
1: Да.
0: Билал, расскажите, как вас встретили коллеги в Чечен-Энерго? И как быстро удалось влиться в рабочий ритм?
1: По моему возвращению, мои коллеги в Чечен-Энерго меня приняли очень хорошо, даже организовали ресторан. Мы там посидели, покушали. Я встретился со своим дорогим директором, с Исой Салдиновичем Кадыровым, который поддержал мое возвращение на прежнюю должность.
0: Скажите, вот работа в вашей сфере в топливно-энергетическом комплексе требует большой ответственности, точности. Помогли ли вам вот эти навыки, которые вы приобрели или отточили, можно так сказать, на СВО в вашей нынешней работе? Ну, там, стрессоустойчивость, может быть.
1: Да, вот эти навыки мне очень помогли. Иногда там работы очень много бывает, даже бывают моменты, где тебе нужно переговориться там с Москвой, с Россией, по Северному и в военных условиях.
0: То есть у вас такая мотивация, да, можно сказать, появилась,
1: да,
0: еще больше?
1: Да, у меня после возвращения появилась мотивация чуть лучше организованнее делать эту работу.
0: А вот если сравнивать команду энергетиков, которые устраняют сложную аварию, и боевое подразделение, много между ними общего?
1: Да, очень много общего.
0: Что, например?
1: Например, боевые товарищи, они всегда рядом с тобой, тебе помогают. И также в энергетическом плане твои товарищи всегда рядом с тобой помогают. Даже в военное время сам не можешь куда-то идти, тебе по-любому нужен напарник, чтобы пойти дальше, чтобы дать друг другу советы и команды. И в том же плане, и в энергетическом тебе тоже нужен напарник, который тебе будет показывать путь, что, где и правильно как сделать.
0: То есть такая сплоченность, да, настоящая?
1: Да, сплоченность нужна.
0: Скажите, а вот какое событие или, может быть, какой-то день на СВО вот запомнился вам больше всего? Вы можете сказать, что вот навсегда останется в памяти.
1: Это чуть смешнее будет слушаться. У нас был день, боевая, серьезная боевая подготовка была. Это июнь месяц. Всех разбудили, я смотрю на часы, время...
0: Скажите, известно, что в экстремальных ситуациях таких люди по-настоящему раскрываются, да? Вот многие из нас даже, мы смело можем сказать, не знаем, как бы мы себя повели там в какой-то экстремальной ситуации. Какие качества вы в себе открыли в ходе проведения специальной военной операции? И что больше всего в своих боевых товарищах ценили?
1: Я в своих боевых товарищах ценил то, что они всегда мне помогали. Никто никогда не сказал, что боится, не может туда идти. Все российские наши солдаты были хорошо подготовлены. Нас до этого даже психологи подготавливали, чтобы у нас вот эта стрессоустойчивость, чтобы быстро принимать решения, вот это все было. Мои боевые товарищи, которые мне попались, я так озвучивать их не буду, потому что информация конфиденциальная, очень помогали. Даже когда массовый налет дронов был, мы всегда по рации переговаривались. Каждый напарник всегда говорит другому, типа, ты живой, все. И в таких случаях, если напарник тебе не отвечает, ты без разницы, есть ли налет дрона, там ракеты летят, ты все равно должен пойти к нему, посмотреть, жив ли он или нет.
0: Самое главное. А вот в себе какие качества вы, может быть, новые обнаружили там?
1: Я в себе, у меня на гражданке также было, но еще новые качества у меня были. Я, оказывается, более стрессоустойчив к вещам, чем в гражданской жизни. Когда масса налет дронов было, я пошел по каждому плану боевому объекту, посмотрел своих товарищей и пришел обратно. У меня вот свое качество самое важное, которое нужно в зоне проведения спецчеловек, а врагов будет тысячи, я все равно должен защитить родину, так как родина меня воспитала, ставила на ноги.
0: Билал, семья — это надежный тыл, как известно. Вот насколько была важна для вас поддержка ваших родных, семьи, когда вы находились вдали от дома?
1: Поддержка родных — это очень важная часть в зоне проведения СВО, когда даже ты не можешь отвечать, если они

0: Мне пишут, кто-то думает, что у тебя уже забыли. Лучше вот даже маленькое сообщение, как ты, вот это очень важно было для меня. Даже если сообщение не было видно, хоть имя видно этого человека, что он мне звонил, что это уже для меня очень важно было, так как я уже знал, что меня дома ждут, мне надо оттуда выйти живым, что мне нужно возвращаться на родину, быть в кругу своей семьи. Я даже сам, когда писал, там у нас звуки были же, взрывы. Я отцу писал всегда, печатным буквам писал, тишина. А в другой, там, тихое время я отправил ему голосовые сообщения. Он тоже тогда меня что-то подловил, понял, что здесь что-то не так, почему он в одно время просто тишина пишет, а в другое время голосовые отправляет. Он сразу понял, но не стал мне рассказывать тогда, чтобы я не думал, что они за меня переживают сильно. Более я был уверен в себе, что...
1: Спокойствие передали, да?
0: Да, спокойствие, такое? Что передо мной было.
1: То есть вы чувствовали эту поддержку, да, и это успокоило?
0: Да, очень чувствуется поддержка вдали от дома, когда ты даже военный, вот, когда это военное время, эта поддержка очень чувствуется.
1: А как встретили потом, когда вы вернулись?
0: Меня вообще хорошо встретили. После завершения службы я приехал в родное село Шуани, еще оно называется. Близкие, родные, даже мои друзья, которые ждали с нетерпением моего возвращения. Я провел время с семьей, восстановил силы и вскоре вернулся к своей трудовой деятельности в АО «Чеченэнерго».
1: Вот сейчас, когда вы смотрите назад, у вас все-таки за плечами боевой опыт и работа в «Чеченэнерго». Какие планы вы строите на будущее, именно что связано с профессией?
0: Связанное с профессией. Хочу, чтобы наш комплекс АО «Чеченэнерго» был на первом месте. Я знаю, у нас есть еще газовые организации и водяные организации, но энергетика и там, и в газовых условиях даже, и в водяных условиях они очень нужны. Без электричества вообще ничего не может существовать. Поэтому я даже тогда уже выбрал для себя энергетику, а в «Чеченэнерго». Я хочу усилить вот этот комплекс, помогать своим коллегам, которые находятся на высоких должностях, чтобы они тоже поняли, что это так надо, чтобы они почувствовали мою энергию и дать им понять, что эта энергетика нужна. Но бывают же люди, которые уже, которым уже надоело. Вот,
1: выгорели, которые уже.
0: Да, работать. Я их даже подбадриваю. У меня такие знакомые тоже есть. Я хочу им сказать. Вот когда я там находился, в зоне СВО, у меня такого варианта не было, чтобы просто уйти отсюда. Сложить оружие, просто уйти отсюда, такого не было. Ты также должен служить своей родине, не то что служить на СВО. И в мирное время должен служить своей родине. Это так и называется служба своей родине. Ты в энергетическом плане помогаешь своему гражданскому населению.
1: Билал, а вы вот сказали, что вы участвуете в марафонах, да, занимаетесь бегом. Расскажите подробнее об этом. Как это вообще пришло? Это и до СВО было или как?
0: И до СВО тоже было. Я занимался футболом. Я был футболистом.
1: За кого болели?
0: Я болею за футбольный клуб «Ахмат». Я с детства болею за «Ахмат». Я когда телевизор смотрел, в телевизоре увидел, ну, игрок был, Рыбус у него фамилия была. Я с того времени болею за футбольный клуб «Ахмат». Вот так получилось, что футбольный тренер увидел меня, выносливость хорошую у меня. Тренер сказал, ты вообще можешь на длинных дистанциях бегать, в марафонах участвовать, там, километров 10-15. Я сказал ему, давайте попробуем, если не попробую, я же не узнаю. Он меня отдал туда, я и одновременно и в футбол играл, и в марафоне занимался. Меня мой тренер Руслан Мусаев очень помог мне, также тренер Мусаил Кадыров тоже, они очень мне помогли, они меня поддерживали. Вот так получилось, что я марафон начал бегать, ну, на дальних дистанциях.
1: А вот это уже сейчас, да, по возвращении СВО?
0: По возвращению, да, тоже у меня через месяц должен быть один марафон.
1: А где проводятся они, где? В Чеченской Республике?
0: В Грозном. Да, в Чеченской Республике.
1: Билал, ну, завершая нашу беседу, скажите, пожалуйста, вот опираясь на свой опыт и жизненный, и военный, что бы вы посоветовали вот ребятам, которые не были на СВО?
0: Подрастающее поколение.
1: Да, да, именно школьникам, может быть, тем, кто заканчивает сейчас школу. На что им вообще стоит опираться в жизни?
0: Важная часть жизни, из которой будет помощь и в повседневной жизни, это, во-первых, у Ахматовича хорошо научиться обращаться со стрелковым оружием. Если человек не просто защитник своей родины, еще при этом мы же чеченцы, ночью этот человек, если он ночью, он обязательно должен обращаться со стрелковым оружием. По возвращению тоже служить родине.

0: достойно и ответственно.
1: Билал, спасибо большое. Я желаю успехов в вашем труде. Это очень важный труд для всей республики, вообще, в принципе, для всей страны, для каждого человека. Вот. И спасибо еще раз.
0: И спасибо вам тоже большое.
1: Нашим слушателям напомню, что сегодня у нас был в гостях ветеран специальной военной операции, главный специалист АО «Чин-Энерго» Билал Курбанов. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

0: атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в

0: сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех – заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись

0: самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Однажды в одном птичьем яйце нашли сразу 9 желтков. В минуту испуга человеку может казаться, что события вокруг него происходят очень медленно из-за более детальной фокусировки мозга. Рефлекс под названием «гусиная кожа» достался нам в наследство от животных. С помощью него животные вздыбливают шерсть, чтобы удержать тепло при холоде. Для людей же данный рефлекс не имеет никакого практического смысла из-за отсутствия шерсти. Некоторые бактерии гораздо активнее растут в состоянии невесомости, нежели на Земле. У Александра Невского было воинское звание – хан. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28. 105.4

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественные

Корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Expo-Grozny.ru.
5: Устали от посредников и переплатных?

Лад при заказе из Китая China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20...

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе.
2: Кошелек. Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стоимостном на 12%, пишет Коммерсант. Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год-году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
1: Закрома Родины.
2: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму 60 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 108.
3: Радио «Грозный».

Ермия Бусовна Угар Халха, Калаташ Дольф Сайдига, Дешала Шугвесет, Дуас Аллах Дела Хирац. Дала Паймарна Алейхи Салат, Ассаламит Ахилац. Бог Аллах Визитила Вашвал Аллах Дела, Шех Курш Хилбош Бочу, Шилеш Санук из. Вайн Маха Ария, Сила Айочу, Еш Хенеш Кахдех Шдуэ, Зул Хиджат Орш Бочу, Биркти, Нурия Сила Адочу, Беттен Диеношка. Аллах Дела, Огдену Абюсни Шеха, Дуйби Инч Ауина, Шиет Архсабуш Аллах Дал, Шиколами, Кичуман Арх Дал, Дуйбичи, Отсуман Ойлер, Отсунгадок Меан Халар Белгою из. Тахана, Дул Хиджат Бетта, Пхиол Дедуина, Иссоло Дедуин Махара, Бусум Наха, Хажда Баганчаха, Арафата, Дахутер Бош Меттюг из, Делияш Нуалай Сарад Ассалам Аль-Хаджу Арафа, Хадж Кверта Рукна, Арафата, Дахутер Дуэлла. Делиш ну алей салат ассалам афдалу дуаи дуау арафа. Дуан ишьюка, дизух дождал дуа, дала, жопур дождал дуа, арафа.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех. Заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и не используют.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: газовым теплообменником от 7 до 600 кВт.
1: Я на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Город и радио, которые мы любим.

У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав, подчеркнула, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

Клаш РШ, твоя подружка Лагучи подписывается. Мы тоже присоединяемся. Желаем вам всего самого хорошего. И такой тезисный поздравительный кусочек называется вот так: «Живите здорово». Ну и хорошая танцевальная песня поможет вам немножечко еще обрадоваться тому, что день рождения, хоть и раз в году, но все-таки он приходит.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов.

0: этаже. Человек может оказаться в ловушке. Кроме того, шахта лифта быстро заполняется дымом.
1: За нарушение правил пожарной безопасности вот в многоквартирных домах.
0: Управляющая компания обязана содержать в исправном состоянии систему противопожарной сигнализации, эвакуационные выходы и противопожарное оборудование. За нарушение предусмотрена административная ответственность, от тяжких случаев уголовная ответственность. Жильцы также обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, не загромождать эвакуационные пути, следить за исправностью электропроводки и не создавать пожароопасные условия в доме.
1: Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Мы сегодня говорили на тему пожарной безопасности. В гостях у нас был Шамиль Бетмирзаев, это главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УИНД и ПР Главного управления МЧС России по Чеченской Республике. Он в АРДРЕ слушает. Вам же, дорогие слушатели, желаю всего светлого и хорошего. Вы слушали программу «Вечер в столице». До новых встреч.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».